Вы находитесь на волне 97.5 в Шебешале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

0: Слушай радио.
1: Так, ну а теперь я хочу со следующей песни от Павлика и Макса передать огромный-огромный привет всем своим землякам из Казахстана, все, кто с Павлодарной области именно слушают сегодняшнюю передачу. Вам огромный-огромный рахмет. Салам алейкум всем, все, кто родились там, прожили свою молодость, может быть, даже и не только молодость, а завели семью и все равно рискнули приехать сюда. Я им всем вам поздравляю и передаю следующую песню, которая называется «Берлин, Павлодар». Песня вообще класс, обожаю эту песню. Она... Кайф, просто кайф. Слушайте и наслаждайтесь.

0: слушаете русское радио.
1: Ну что, друзья, медленно, но упорно мы продвигаемся к нашему медляку в 9.
2: Wo Liebe leise war und Überleben laut. Meine Hände waren ruhig, doch mein Geist rastlos.

каждому совет во благо. Иногда слова ранят сильнее, чем тишина.

А эту песню я посвящаю своей любимой девушке. Для тебя, малыш, если б не было тебя, то я бы сегодня не играл бы Joy Dussain в оригинале. А это классный ремикс. Если б не было тебя, слушайте и наслаждайтесь.

то, с тобой легко. Это мой личный летний хит был 2 года назад. Обожаю эту песню. И именно поэтому я посвящаю следующую песню Амадеусу и Доминику. Я вас люблю, вы у меня самые лучшие. А песня называется «Сын мой». Для вас, пацаны. Я вами горжусь.